0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля – Всемирный день лошади. Праздник учредила ООН в 2025 году по инициативе Монголии, где это сакральное животное. Конь изображен на гербе страны, а национальный флаг соткан из гривы и хвоста скакунов. Лошади не только сильны и выносливы, но и умны. Узнают людей из прошлого и легко считывают эмоции человека, помнят маршруты, по которым прошли. На Олимпиаде 1956 всех потрясла история немца Ханса Винклера и его кобылы Халлы. Они были главными фаворитами конкура, а перед финалом наездник неудачно приземлился и разорвал паховую мышцу. Боль была до потери сознания, но на кону была золотая медаль сборной Германии. И всаднику вкололи огромную дозу обезболивающего и буквально на руках усадили в седло. Но он не мог сжимать бока лошади ногами, чтобы давать команды. Тогда Халла совершила невероятное – взяла управление на себя. Она абсолютно чисто прошла весь сложнейший олимпийский маршрут и принесла команде золото. В городе Варендорф установлен памятник удивительной кобыле в натуральную величину.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: По Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие три дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. А в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов. В дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
5: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ до сцен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
0: Радио Си.

0: Его информации клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
0: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. Публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ Дассен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
0: Радио Си.

0: России. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.
2: Поцелуями.

0: Сейчас 9.02, это радио Си на 103.7 FM. Время новостей на радио Си.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие три дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на сегодня обещают нам пасмурный день, будет дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 25. В Первоуральске и Новоуральске примерно так же, в Нижнем Тагиле до плюс 22, в Краснотуринске чуть прохладнее, днем в районе плюс 20.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nastochka.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня у нас воскресенье, 12 июля, 9:21 в Екатеринбурге. Начинаем это утро с прекрасной музыки Радио Си. У нас только что Газеба, I Like Chopin, ну а дальше Never Green, Every Time I See Your Smile. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине 19 века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
1: Доброе утро, Екатеринбург!
2: Радио «Си».

0: веселости и романтики в это воскресное утро. С нами только что дискотека «Авария», если хочешь остаться. Много интересного и дальше. Оставайтесь на 103.7 FM. Например, через минуту у нас Амальбенд ОЖВ на Радио Си.
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

«Пожалуйста, не уходи». Так называется песня, которую мы только что послушали на Radio C. No Mercy, Please Don't Go. Далее включаем E-Type, Angels Crying. Это через 6 минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Французские электронщики Space на Radio C.

0: В Екатеринбурге 10 утра, это Радио Си на 103,7 FM. Сейчас новости на Радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Иран в очередной раз объявил о закрытии Ормузского пролива. Проход судов, по данным иранских СМИ, невозможен до окончания вмешательства США в регионе. Именно эту формулировку распространяет пресса. Государственная телерадиокомпания Ирана ИРИП также передала, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту. Взаимные атаки США и Иран возобновились 8 июля, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Об этом напоминает «Коммерсант». В Свердловской области продолжаются перекрытия дорог, причинами которых названы ливни. Как пишет портал Е1, кроме остановки движения на Тюменском тракте, в Пышминском муниципальном округе временно закрыли автомобильное сообщение с деревнями Пульниково и Катарач. Причиной стало затопление мостов через реки Куяр и Катарач. Деревни Заречная и Фролы полностью отрезаны паводком. В селе Миронова уровень воды в реке Реж к вечеру субботы оставался высоким. Состояние дороги Артемовский и Арамашево будут оценивать специалисты, сообщили в правительстве Свердловской области. Мошенники начали просить россиян задекларировать чужие деньги. О новой схеме обмана предупредили представители МВД. Аферисты в очередной раз выдают себя за сотрудников спецслужб. В одном случае злоумышленники попросили жертву забрать рюкзак с суммой в 200 тысяч за символическое вознаграждение. В полиции предупреждают, что именно так жертвы мошенников оказываются соучастниками их преступлений. В условиях топливного кризиса россияне стали искать способы приготовления бензина дома. Согласно статистике Яндекса, число запросов, как сделать бензин, выросло в 3 раза за последние 2 месяца. Пользователей также интересовало, как сделать домашний бензин и можно ли повысить октановое число топлива самостоятельно. Наибольшую активность проявили автовладельцы в крупных городах. Это Москва, Петербург, а также Краснодар, Севастополь и Симферополь, пишет газета. Сборная Аргентины обыграла Швейцарию и стала полуфиналистом чемпионата мира. Матч 1/4 минувшей ночью завершился со счетом 3-1 в пользу действующих чемпионов. В полуфинале Аргентина встретится с Англией, которая также минувшей ночью выиграла четвертьфинал у сборной Норвегии. Встреча Аргентины и Англии должна пройти 15 июля. Официальный доллар на выходные понедельник 76,66, евро 87,67.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит». Строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Давайте узнаем, что нам сегодня ждать от погоды. Спонсор ООО «Перспектива». Коттеджный поселок «Князевская». Синоптики обещают нам пасмурный день, будет дождь, ветер переменных направлений слабый. А в течение дня в Екатеринбурге до плюс 25. А примерно так же в Полевском и Асбесте, чуть теплее в Каменске-Уральском, днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди,
4: рыбалка,
3: асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки,
5: видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радиосі яркий зажигательный хит Мішео Тело «Асечу Пего». К музыке мы скоро вернемся, послушаем «Монокини дотянуться до солнца». Это буквально через пару минут. А сейчас поговорим об автомобилях на радиосі.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой, 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideo и Super Soco.
1: Реклама.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
1: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрейл Групп. Огрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Футбол. Такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Может быть, солнца хотелось бы чуточку побольше, но если говорить в целом, то погода у нас сегодня прям комфортная, плюс 23, ни жарко, ни холодно, да и дождя пока еще нет, хотя синоптики его в течение дня обещают. Отлично утром, друзья! Вы в компании Radio C, только что Joy, Алекс Уоррен на старте, Fever Dream, а сейчас давайте полистаем страницы всемирной истории, расскажет Катя Григорьева, спонсор ООО «Агентство недвижимости Riviera Invest».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейна и назидательна. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.
4: Надеюсь.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God.
1: На радио Си золотые хиты. Это Уикенд, Creeping. Далее нас ждет трогательная история об ожидании письма от любимой. 10 o'clock postman, Secret Service. На радио Си буквально через минуту.
2: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.io.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Большой-большой мир. Big Big World. С нами только что Эмилия на 103.7 FM. Nickelback на старте. Добавим рока в это воскресенье. Нас ждет песня If Today Was Your Last Day. Покажем музыка, понятная без слов. Жан-Мишель Жар на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 11 часов. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте. На Тюменском тракте ввели новые ограничения из-за подтоплений. Проезд для любого транспорта, в том числе и легкового, закрыли на 206-м километре. Объезд доступен через города Ирбит и Камышлов. На месте установлены соответствующие знаки, также дежурят инспекторы ДПС. Сроки восстановления Тюменского тракта, размытого в результате ливней, пока не называют. Серьезные повреждения произошли на трассе в Талицком районе, и, как в этом минуты сообщает Уралупрофтодор, на автодороге Екатеринбург-Тюмень на участке со 196 по 210 километры полностью перекрыто движение для всех видов транспорта. Из-за перелива реки через трассу на 207 километре идет эвакуация поселка Горбуновская. В это же время в Свердловской области сегодня вероятны довольно сильные дожди. Ослабление осадков возможно только 12 июля на крайнем севере, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. В понедельник, 13 июля, с центральных районов европейской территории России к Уралу подойдет новый атмосферный фронт. Он вызовет усиление дождей сначала на юго-западе региона, а во второй половине дня уже в большинстве районов. В Екатеринбурге в прогнозах на сегодня и завтра указано, указаны грозы с порывистым ветром, но без ливней. Сильный дождь в уральской столице синоптики ожидают в ночь на 14 июля. Власти Екатеринбурга перед выходными подвели итоги Напрома. Международная промышленная выставка в этом году собрала более 50 тысяч посетителей и гостей. В рамках деловой программы администрация уральской столицы подписала 5 соглашений о сотрудничестве и провела 7 мероприятий и несколько рабочих встреч. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил глава города Алексей Орлов. Темой Иннопрома, напомню, в этом году стала индустрия 360 «Производство без границ». Страной-партнером была Индонезия. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не должны лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза. Она поможет выращивать ее клетки для трансплантации, рассказали в пресс-службе Института цитологии Российской академии наук. По словам экспертов, в перспективе технология пригодится для регенеративной терапии глаз. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
2: Реклама.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Давайте узнаем, что нам сегодня ждать от погоды. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Будет пасмурно, в течение дня дождь, ветер переменных направлений слабый, ожидается до плюс 25.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Песня, которая, мне кажется, прям дарит ощущение беззаботности, что очень кстати, выходной день, воскресенье, Инна Ап на радио Си 103.7 FM. Далее с нами Гарик Сукачев, неприкасаемая Ольга на радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Продолжите фразу. Три десятки – это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabodefispark.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
15: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио Си.

0: история про то, как герой песни начинает бороться с любовью, чтобы вернуть себе ощущение контроля. Fight back with love tonight. С нами только что Куш-Куш. К музыке мы вернемся совсем скоро, пока давайте полистаем страницы всемирной истории. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине 19 века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Буквально через минуту с нами Крис Ри, «Road to Hell» на Радио Си.
4: Реклама.
8: 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.
10: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: голос, который, мне кажется, создает ощущение уюта. Елка, мир открывается на радио Си 103.7 FM. Тейлор Свифт через полторы минуты, а пока посмотрим, что сулят звезды. С нами Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
1: Радио Си. Золотые хиты в Екатеринбурге на 103.7 FM.

0: Летнее воскресенье в разгаре. Спасибо, что этот день проводите под аккомпанемент великолепной музыки Радио Си. Дальше у нас золотая коллекция. Мы подготовили для вас Depeche Mode Free Love, чуть раньше Texas, а начнем со скорпов на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы.

0: мяч, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
9: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

Depeche Mode – Free Love на Радио 7, музыка, которую мы любим. С нами дальше Майкл Джексон, а сейчас на Радио 7 давайте послушаем мелодию из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского «Танец феи драже» Линдси Стирлинг на Радио 7.

0: 12.02 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова на радио СИ.
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивном картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знаком. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпало 1,5-месячные нормы осадков. Это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. Теперь к другим темам. В Екатеринбург за неделю доставили 9 новых автобусов-гармошек. Машины особо большого класса будут работать на самых протяженных и популярных у пассажиров маршрутах. Это 50-й, 64-й и 67-й. Всего в рамках транспортной реформы город закупил 15 автобусов «Волга-Бас», напомнил в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Машины своим ходом добираются до уральской столицы из Волжского. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», — заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра минувшей ночью завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, гроза. Ночью ожидается до плюс 19, днем в Екатеринбурге плюс 24-26.
2: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65. Алтайская Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Оздоровление и отдых на курорте у Вильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О, Энсенир, курорт Увильды. ГРН 1127460066. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
7: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
9: Этим летом много футбола.
10: А может, еще больше?
7: Футбольше!
9: Уральский фестиваль футбола 2026.
10: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
9: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
10: А вечером поем.
7: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
9: Вход бесплатный. 0+.
3: Золотая коллекция. Радио Си.
11: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе Калининец. ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: 103.7 FM. Радиус.
6: Музыка, понятная без слов. На радиосе.

0: Екатеринбурге час дня. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивном картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знаком. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпало 1,5-месячные нормы осадков. Это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. Теперь к другим темам. В Екатеринбург за неделю доставили 9 новых автобусов-гармошек. Машины особо большого класса будут работать на самых протяженных и популярных у пассажиров маршрутах. Это 50-й, 64-й и 67-й. Всего в рамках транспортной реформы город закупил 15 автобусов «Волга-Бас», напомнил в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Машины своим ходом добираются до уральской столицы из Волжского. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», — заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра минувшей ночью завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевская. Завтра облачно, с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем умеренный, гроза. А ночью ожидается до плюс 19, днем в Екатеринбурге плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
8: На радио Си.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: 103.7 FM. Радио 7. 5 песен о любви на Радио Си.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрил Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. Огранство 106-784-754-56-55.
7: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
11: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
12: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
13: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
14: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
15: Золотая коллекция «Радио Си».
16: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
17: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
18: Акция действует до конца июля этого года.

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
10: 103.7 FM. Радио Си.
11: Сейчас инструментальная музыка на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
12: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Желаю вам отличного дня в компании «Радио Си». Сейчас время новостей расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте. В Ирбитском районе ввели режим ЧС. Причиной стал паводок. Об этом пишет портал 66.ру со ссылкой на главу Ирбитского района Алексея Никифорова. По данным МЧС, в муниципалитете подтоплены уже больше 200 приусадебных участков, а количество затопленных домов приближается к сотне. Минувшей ночью 25 человек были эвакуированы с помощью моторных лодок. В этом помогли участники мобильной группы РМК «Поиск». Проливные дожди вызвали паводок и осложнили ситуацию минимум в 5 муниципалитетах Свердловской области. В это же время «Уралупрофтодор» показал кадры со 196-го километра Тюменского тракта. За ночь там восстановили провалы в асфальте и промоины дорожной насыпи. В ведомстве уточнили, что техника и дорожные строители работали всю ночь. Несмотря на восстановление проезжей части, участок Тюменского тракта в районе Талицы остается закрытым. На 207-м километре трассы произошел перелив реки Юрмыч через дорогу. По словам дорожников, река продолжает бушевать. Кружки и секции здания городского дворца творчества в Екатеринбурге начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе Нащерса. Часть кружков примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, которые исторически находятся в Харитоновской усадьбе, идут ремонтные работы. Росрыболовство назвало самые рыбные места России. В тройку лидеров попали Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище. В списке районов и регионов с лучшей рыбалкой в ведомстве назвали Астраханскую область, Карелию, северо-запад России, а также Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, сказано в комментарии Росрыболовства. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Даже с поправкой на внутренний туризм очень разными оказались представления россиян о стоимости отпуска. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
2: Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, гроза, а ветер при грозе с порывами до 12 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем в Тимбурге плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
4: АОГСК Югория, акция до конца июля этого года.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Приятно в воскресенье, выходной день, немного расслабиться под классную музыку на Радио Си. С нами только что Оливия Дин, So Easy. F.R. Дэвида слушаем через полторы минуты, Girl, а пока полистаем страницы всемирной истории. Катя Григорьева на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейно и назидательно. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
11: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
12: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
13: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
12: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
14: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
15: Золотая коллекция «Радио Си».
16: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
17: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
6: 103.7 FM. Радио 7.
7: Музыка, понятная без слов. На Радио 7.

0: Желаю отличного воскресенья. Вы в компании «Радио Си». Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивном картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знаком. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпало 1,5-месячные нормы осадков. Это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. И теперь к другим темам. Жители Чусовского озера сегодня не смогли дождаться единственного автобуса, который ходит из Екатеринбурга в поселок. По словам пассажиров, 95-й маршрут не появился на конечной, и в администрации Екатеринбурга объяснили, что проблема возникла из-за железнодорожного переезда. Он был закрыт, поэтому автобусы не смогли попасть на конечную в поселок. Добавлю, в эти минуты на интерактивной карте появился автобус, который забрал пассажиров с конечной. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», — заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра, минувшей ночью, завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер при грозе с порывами до 12 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге до плюс 19, днем до плюс 26.
2: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте
2: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Байер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12.00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ток-ток-ток. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
6: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир. Курорт Увильды». ОГРН 11-26-26-00-61-56. Челябинская область. Рыльярский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки «Кнауф Ротбанд» 30 килограммов, мешок шпаклевки «Кнауф Полимер Финиш» в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Остров Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
9: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
10: 103.7 FM. Радио Сити.
11: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Си». Сейчас время новостей, расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких железнодорожных переходов. По данным финских СМИ, в списке не меньше 5 наименований, в том числе станции Выборг и Санкт-Петербург. По данным ИЛИ, власти Финляндии узнали о решении России закрыть движение по некоторым железнодорожным переходам в конце июня. Однако 9 июля финская сторона получила официальный документ от погранслужбы. Последствия от закрытия части железнодорожных погранпереходов в самой Финляндии считают незначительными. Россия приостановила пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией с 1 июля. В Свердловской области по-прежнему повышен уровень воды в реках Ница и Сосьва. Также интенсивный рост продолжается на реках Тура и Чусовая. В последнем случае ситуация осложняется в районе поселка Староуткинск. В департаменте информполитики сообщили, что для жителей бесперебойно работают переправы, организованы подвоз продуктов, воды и медикаментов. Дежурят спасатели МЧС. Энергетики Россети Урал продолжают восстановление энергоснабжения. Причиной энергоаварий также стала непогода. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были доставить в Екатеринбург к 5 марта, но поставщик доставил транспорт только спустя месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние два года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Американские СМИ сообщили о смерти сенатора Линдси Грэма. Политик известен своей антироссийской риторикой и внесен в список террористов и экстремистов. Сенатору был 71 год. Семья сообщила, что причиной смерти стала непродолжительная и внезапная болезнь. Позже NBC News заявили, что причиной оказался сердечный приступ, пишет РБК. Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. Сборная Франции сыграет с командой Испании. Во втором полуфинале встретятся сборные Аргентины и Англии. Матчи 1-2 пройдут 14 и 15 июля. Игра за третье место запланирована 18 числа, а на следующий день, 19 июля, будет сыгран финал. Чемпионат мира стартовал 11 июня. Странами, принимающими мундиаль, напомню, были Канада, Мексика и США. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Реклама.

0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская. Завтра облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер при грозе с порывами до 12 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 17-19, днем до плюс 26.
1: Реклама.
2: Живописный лес, пруд, лебеди.
1: Рыбалка.
2: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
3: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
2: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
3: Князевская – идеальное место, чтобы построить дом.
4: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевская.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodbank 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
9: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
10: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио 7.

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотив.ру.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сейчас инструментальная музыка на радио Си, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Желаю всем прекрасного вечера. Вы в компании «Радио Си». Сейчас время новостей. Александра Короткова. Спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте. Над регионами России за сутки уничтожили 585 беспилотников, сообщили в Минобороны. Также были сбиты 11 управляемых авиабомб. Атакам подверглась территория 16 регионов, а также акватории Черного и Азовского морей. Больше половины дронов были уничтожены в ночные часы, однако утром налету беспилотников подверглась Москва. По последним данным, которые озвучил мэр столицы Сергей Собянин, с утра количество сбитых беспилотников составило 36. Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы по согласованию. В аэропорту Кольцово отмен московских рейсов нет, однако самолеты вылетают в столицу с опозданием от получаса до 2,5 часов. Синоптики подвели итоги первой декады июля. За это время в Свердловской области больше всего осадков выпало в Таборах – 98% месячной нормы. На втором месте Невьянск, где объем осадков составил 108%. В лидерах при этом Липовская, где за период с 1 по 10 июля количество дождей превысило норму почти в 2,5 раза. Дожди возобновятся со второй половины дня 13 июля и 14 и 15 числа охватят большую часть области, сообщает Уральский гидрометцентр. 4-летний ребенок погиб в ДТП в Нижнем Тагиле. Девочка каталась без присмотра взрослых на улице Лесогорской. Ребенок упал в момент, когда по улице проезжал мусоровоз и не успел подняться. От полученных травм девочка скончалась в машине скорой. На месте трагедии продолжают работать сотрудники ГАИ. Иран этим утром в очередной раз объявил о закрытии Ормузского пролива. Проход судов, по данным иранских СМИ, невозможен до окончания вмешательства США в регионе. Именно эту формулировку распространила пресса. Государственная телерадиокомпания Ирана ИРИП также передала, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту, сообщает «Коммерсант». Авиакомпании British Airways и Norwegian накануне матча сборных Англии и Норвегии заключили пари. Чья сборная проигрывает, тот на сутки в соцсетях выставляет логотип соперника. Как сообщает телеграм-канал Ассоциации туроператоров России, британский перевозчик принял вызов, отметив при этом, что не надо заключать пари, которое выиграть не можешь. В результате на аватарке Norwegian сегодня стоит логотип British Airways. Это собрало 1000 восторженных комментариев. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
2: Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Давайте узнаем, что нам завтра в понедельник ждать от погоды. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер при грозе с порывами до 12 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 19, днем до плюс 26.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-defispark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
5: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
2: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Вы слушаете «Радио Си». Прекрасного вечера. Сейчас Александра Короткова с новостями.
1: Здравствуйте. В Ирбитском районе ввели режим ЧС. Причиной стал паводок. Об этом пишет портал 66.ру со ссылкой на главу Ирбитского района Алексея Никифорова. По данным МЧС, в муниципалитете подтоплены уже больше 200 приусадебных участков, а количество затопленных домов приближается к сотне. Минувшей ночью 25 человек были эвакуированы с помощью моторных лодок. В этом помогли участники мобильной группы РМК «Поиск». Проливные дожди вызвали паводок и осложнили ситуацию минимум в 5 муниципалитетах Свердловской области. В это же время «Уралупрофтодор» показал кадры со 196-го километра Тюменского тракта. За ночь там восстановили провалы в асфальте и промоины дорожной насыпи. В ведомстве уточнили, что техника и дорожные строители работали всю ночь. Несмотря на восстановление проезжей части, участок Тюменского тракта в районе Талицы остается закрытым. На 207-м километре трассы произошел перелив реки Юрмыч через дорогу. По словам дорожников, река продолжает бушевать. Кружки и секции здания городского дворца творчества в Екатеринбурге начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе на Щерса. Часть кружков примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, который исторически находится в Харитоновской усадьбе, идут ремонтные работы. Росрыболовство назвало самые рыбные места России. В тройку лидеров попали Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище. В списке районов и регионов с лучшей рыбалкой в ведомстве назвали Астраханскую область, Карелию, северо-запад России, а также Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, сказано в комментарии Росрыболовства. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Даже с поправкой на внутренний туризм очень разными оказались представления россиян о стоимости отпуска. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Завтра облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио 7.

Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си. I could stay awake just to hear.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейший скальпель для нейрохирургии сделан из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио СИН на 103,7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Виновником срыва меморандума, подписанного ранее США и Ираном, могут назвать Джея Вэнса, пишет издание «Политику». Вице-президент США был ключевым переговорщиком с Тегераном со стороны Вашингтона. Эксперты заявили изданию, что нарушение перемирия было неизбежным, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия. Напомню, взаимные атаки США и Иран возобновили с 8 июля, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Три трамвайных маршрута изменятся в Екатеринбурге с начала августа, и один трамвай отменится насовсем. Портал Е1 ссылается на сайт госзакупок, на котором опубликованы несколько конкурсов на право обслуживания рейсов. 12-й трамвай на время строительства тоннеля под улицей Куйбышева ходит от Дворца спорта до Ботаники, но с августа конечный 12-го станет Шортаж. 16-й трамвай с начала августа начнет ходить не до Волгоградской, а до Академического, и второй конечной станет кольцо 40-летия Комсомола на ЖБИ. Также с 1 августа из-за низкого пассажиропотока будет отменен трамвай номер 20. Завтра в Екатеринбурге ждут нового уполномоченного по правам человека. В уральскую столицу едет Яна Лантратова. В программе визита 13 июля запланированы встреча с губернатором Денисом Паслером, региональным омбудсменом Татьяной Мерзляковой и волонтерами. Яна Лантратова была назначена на должность федерального уполномоченного по правам человека в мае этого года и сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Компания «Аэрофлот» отменила часть рейсов из-за непогоды в Москве. Также несколько самолетов, прибывающих в Шереметьево, отправили на запасные аэродромы из-за грозы. Компания рекомендовала пассажирам проверять статус своих рейсов заранее и не приезжать в аэропорт в случае отмены. В расписании Кольцова «Аэрофлот» отменил рейс, который должен был вылететь в Москву в 20:50. Еще два самолета в Москву задержаны, и два рейса должны вылететь по расписанию. Глава ФИФА допустил еще большее расширение чемпионата мира. По словам Джани Инфантино, в турнире могут принять участие 64 сборных после 48 в этом году. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка, цитируют СМИ президента Международной федерации футбола. В это же время глава ФИФА добавил, что вопрос расширения числа сборных участниц Мундиаля обсудят только после окончания чемпионата мира 2026. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Реклама.

0: Моревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Давайте узнаем, что в понедельник ждать нам от погоды. Спонсор ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевская. Будет облачно, с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем умеренный и гроза. Ночью ожидается до плюс 19, днем в Екатеринбурге до плюс 26.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
6: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
6: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
7: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
2: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Сейчас инструментальная музыка на радио Си, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Желаю отличного вечера. Вы в компании «Радио Си» на 103,7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевом и черном. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедо». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76,66, евро 87,67.
2: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Сейчас о погоде на завтра, понедельник, 13 июля. Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер при грозе с порывами до 12 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге плюс 17-19, днем будет плюс 24-26. Примерно так же в Первоуральске и Новоуральске, также в Нижнем Тагиле, а вот в Краснотурьинске примерно на пару градусов будет прохладнее.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели, покажет время.

0: Реклама.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. К вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи, ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
0: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. It goes away.

0: Желаю вам приятного вечера. Вы в компании «Радио Си». Давайте узнаем, что завтра, 13 июля, будет в плане погоды. Обещают облачный день с прояснениями, дождь, гроза, ветер при грозе с порывами до 12 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге плюс 17-19, днем плюс 24-26. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио «Си».

0: разгаре приятный вечер. Вы слушаете Радио Си. Давайте узнаем, что нам завтра в понедельник ждать от погоды. Обещают облачный день, небольшой дождь. Это ночью, днем умеренный дождь, гроза. Ветер при грозе с порывами до 12 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 19, днем в Екатеринбурге плюс 24-26.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер РФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаю,

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи, ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
3: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио.

0: слушаете «Радио Си». Отличного вечера. Давайте посмотрим, что в понедельник будет в плане погоды. Обещают синоптики облачный день с прояснениями, дождь, гроза, ветер при грозе с порывами до 12 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге плюс 24-26.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине 19 века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации,

0: Или биографию тиранозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тиранозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тиранозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
1: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевом и черном. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедо». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой – 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 километрами в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские. китайские бренды, такие как «Идея» и «Суперсок».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейна и назидательна. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции, но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине XIX века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
5: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
6: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать первое

0: в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопление в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевым и черным. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедо». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой – 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 километрами в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как IDEA и Super Soco.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского, от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейно и назидательно. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81-м и 96-м годами.

0: зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине XIX века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.

0: Но самое интересное произошло со знаменитыми шестиметровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
1: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевом и черном. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедо». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска, только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой, 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideo и Super Soco.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить».

оставить. Буквально «надежда» — это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейна и назидательна. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Горячая десятка Анны Романовой.
1: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов. Но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
0: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине 19 века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
0: Со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях Урал рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный Урал накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевом и черном. Гостевые комплекты – это белый как основной цвет с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях Урала. 13 июля на Екатеринбург-арене Урал играет с Торпедо. Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76,66, евро 87,67.
3: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой – 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как IDEA и Super Soco.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально, надежда – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейно и назидательно. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.
5: Надеюсь.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.